0: Все бабсы. Щертямелие. Усы щертенки. Адарсы. Моя кутусы богов. И сметай мне лагов. Тико.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।